0: Пристаем. Добучмут ткуни дро. Да чуем гагасрут райбечнеба прессис курслебзе. Теоритемеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
1: Пристаем. Хобл самшаутес. Ацаца да тхутбутсутсе. Гадмеуре.